Вам до тобой, конечно, каш. Нема вам децо без любови нечего, ма нечего. О, Боже!